0: еды. У нас, кстати, 15 июля. И если вы еще этого не делали, то залетайте скорее в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Там уже есть для вас публикация, именно видео, которое мы снимали. И я считаю, что оно получилось великолепным.
1: Я решил, что я начал клип.

со средой, а ты Меркурий? Со средой вас. Среда – это маленькая пятница, продуктивного денечка и отличного настроения. Кирочки, приветики. Буна 19.

0: Crazy, așa unde se află el, până la Aneni Noi 7 km, până la Căușeni 43, până la Geamăna 12. Aha, este în zona aia, Chietrosu și mai departe, spre Merenia.
1: У тебя было такое удивление, когда ты прочитал со средой вас, а какой день недели ты думал, что сегодня?
0: А ну, credeam că marți, adică nu chiar miercuri, marți, credeam că ieri. Да. Прям репеде, не знаю, как можно, гата, и мишлок, где септемена, повтим.
1: Ну, я тебя могу даже, ну, разочаровать или порадовать, даже не знаю, но сегодня, учитывая, что 15 июля, это ровно еще и середина лета.
0: А, да.
1: Мы

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Ну да, ваши любимые ведущие на своих рабочих местах и ждут вас, конечно же, в том месте, где всегда, абсолютно всегда все для вас работает. Это наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова». Кроме того, что именно там мы ждем ваши комментарии, чтобы вы рассказали, как началось ваше утро, с чего оно началось, какое у вас настроение. А может, у вас какие-то супер-грандиозные планы. Вы сегодня собрались, например, подавать заявление в ЗАГС. А может быть, наоборот, у вас сегодня плохой день с утра пораньше, кофемашина не работала, молока не оказалось дома или в офисе. Об этом тоже можете нам обязательно рассказать. Ну и, конечно же,

0: Настраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 179.

0: о презичере апарте.
1: Ну да, конечно, каждому свое, поэтому прямо сейчас мы узнаем, что же для нас подготовили таинственные звезды в этот прекрасный день. Так-так, дайте мне буквально одну минуточку. Пока я напомню вам о том, что главное не просто прослушать послание от звезд, да, важно очень, чтобы вы имплементировали эти советы в жизнь. Иначе для чего каждый день мы стараемся и подаем вам гороскоп вот в таком развернутом виде. Ну что, давайте, поехали, погнали, Овны! В этот день звезды советуют вам, наконец, закрыть все вклады в браузере, который вы держите открытыми уже несколько месяцев. Направьте свой энтузиазм не на споры в комментариях, а на завершение давних рабочих хвостов. Далее у нас тельцы, и Вселенная настойчиво просит вас выйти из зоны комфорта. Сделайте сегодня что-то, что вы еще ни одного раза не делали. Или хотя бы начните с того, что на обед вы закажете не привычный борщ, а совершенно другое какое-то блюдо. Сегодня тельцы должны обязательно сделать что-то новенькое для себя. Близнецы, далее вы. Сегодня у вас будет присутствовать внутренняя потребность успеть все и сразу. Вы будете просто как ртуть накаляться каждую секунду. Поэтому было бы хорошо, чтобы вы все же выбрали для себя 5 основных задач, которые постараетесь закрыть до конца этого дня. Рак, вам стоит перестать сегодня анализировать все старое, потому что старое, знаете, оно должно оставаться в прошлом. Особенно перестаньте винить себя за какие-то события, которые произошли. Сегодня идеальный день для того, чтобы все это отпустить и без каких-то лишних размышлений войти в этот новый период, который нам дало, кстати, новолуние. Лев, далее гороскоп для вас. Сегодня вам стоит позволить коллегам и близким проявить инициативу и заботу к вам. Вот бывает такое, что люди тянутся к вам, хотят вам помочь, хотят с вами поговорить, а вы словно кактус просто не даете себя в руки. Так вот сегодня, львы, вы обязательно должны стать мягче и позволить другим немножко о вас тоже позаботиться. Девы. Небольшой хаос иногда, конечно, придает жизни особый шарм, я бы сказала, даже особый вкус, поэтому вам нужно обязательно расслабиться и все отпустить, контроль отпустить. Весы. Сегодня у вас будут попытки угодить абсолютно всем и сразу. Вот это очень неправильный настрой. Весы. Вы должны сегодня слушать только себя и, как бы это ни звучало эгоистично, но сегодня позвольте себе делать то, что вы хотите. Скорпионы, далее гороскоп для вас. И сегодня вокруг вас будут собираться очень странные для вас люди. Но это может привести вас к новым проектам. Поэтому не стоит сразу, знаете, отгонять этих людей от себя. Присмотритесь, познакомьтесь и позвольте жизни сделать свое дело. Стрельцы, ваша жажда приключений толкает вас к каким-то спонтанным решениям, решением и поступком, но все же звезды вам советуют именно сегодня руководствоваться холодным разумом. Не позволяйте своим эмоциям как-то овладевать вами, да, лучше все же включить логику и как-то с помощью логики сегодня плыть по течению дня. Козероги, вы слишком сильно сосредоточились на достижении каких-то глобальных целей, а иногда нужно просто расслабиться и замечать красоту вокруг себя. Если у вас есть такая возможность сходить куда-то на природу, полюбуйтесь красотой. Если нет, хотя бы заварите вкусный кофе и просто посмотрите в окно. Водолеи, сегодня у вас будет день, я бы сказала, социальный день, когда можно общаться долго-долго и создавать новых друзей. Поэтому сегодня будьте открыты этому миру. Ну и к завершению у нас рыбки. Рыбы, вы снова переживаете за чужие проблемы больше, чем за собственные дела. Вот вам следует перестать это делать сегодня и, наконец, отдохнуть от рабочих чатов. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Dance Radio. У нас 8 часов и 1 минута в студии. Гороскоп сегодня был чуточку подлиннее, вспомнили былое, поэтому растянулись буквально на минуточку, но это, думаю, не так страшно, учитывая, какую важную информацию я сегодня вам рассказала. Очень надеюсь, что советы от таинственных звезд вы обязательно учтете и будете применять в вашей повседневной жизни. Иногда, знаете, вот такой мимо сказанный совет может даже спасти вас от какой-то неприятной ситуации, поэтому прислушивайтесь. Если вам... Я все про советы звезд. Вот ты прослушал свой гороскоп?
2: Да.
1: Что тебе нужно делать сегодня?
2: Feel my intent.
1: Просто внимательный?
2: Да.

0: И чего ты бизнес на мне, да?
1: Нет, у тебя как раз таки было про то, что ты слишком сосредоточен на достижении глобальных целей. Тебе пора отдохнуть. Если нет возможности выехать на природу, чтобы насладиться красотой, то нужно хотя бы заварить кофе и в окошко посмотреть минут так 5, так чтобы расслабиться и отвлечься от работы.
0: Deci, deodată mi-ai dat așa intenția, Victor, mergi chiar de acum în vacanță, după care, ei, dacă cum să meargă în vacanță, eu voi rămâne singur în emisie, o cafeluță la fereastră și să ajunge.
1: Nu, примерно так. Ну, Виктор, у тебя хорошо получается работать.
0: Да, cum să nu?
1: Ты отлично справляешься с этой задачей.
0: Cum era? Да!
1: Да, да, да, кум, да. Ну, если, знаешь как, если получается, почему бы и не делать?
0: Веро! Бура дымилянца!
1: Я надеюсь, никто из вас не проспал сегодня важные дела. Если вы только-только к нам подключились, то запоминайте номер нашей студии, потому что совсем скоро он вам понадобится. 07860-107-9. Дозванивайтесь, начиная с 20-й минуты, и сыграйте с нами в ту самую игру, которая доставляет вам максимальное удовольствие, а именно Фера Аффирмации. Сегодня играем в нее, и главное в этой игре...

0: оперы на рекорде.
1: Încă un finalist vrem să identificăm în această dimineață pentru ca vineri să ajungă să câștige 500 de lei bani pe card bancar din partea partenerului acestei ore. E o oră ce conține plasare de produs Max Auto, cei care au și serviciul trade-in, da, mașina veche pe una nouă, plus mașinile verificate oferă încredere și securitate atât pe drumuri cât și acasă, ca să ajungeți acasă mai cu seamă. Hai să jucăm cu cineva.
2: Da, давайте посмотрим, кто до нас дозвонился. Доброе утро.
1: Алло.
3: Алло.
2: Кто хочет стать финалистом?
3: Милена.
2: Милена, ты вчера с нами играла?
3: Играла.
2: Так, отлично. Сегодня ты настроена на победу?
3: Обязательно.
1: Так. Аша, Милена, де унде не аскульти?
3: Дин Кишинев.
1: Ешь ты оригинара дин Кишинев?
3: Sunt.
1: Te-ai născut, adică la Chișinău?
3: M-am născut.
1: Așa, la ce liceu faci studiile?
3: Liceu Gloria.
1: Care?
3: Gloria.
1: Gloria?
3: Da.
1: Mersi frumos.
2: Да, слышна реакция группы поддержки, словно на футбольном поле.
1: Милена, тебе пупаем, тем братишем.
2: Скажу по секрету, мы сами расстроились, Милен, честное слово. Ну вот надеялись, что у тебя все получится в этот раз. Но попытка не пытка. Молодец, что не теряет надежды Милена, и каждый раз она пытается дозвониться до нашего эфира, чтобы с нами сыграть в эту прекрасную, замечательную, интригующую игру «Ферра Аффермати». Наш телефон звоняк по-прежнему. Кто-то из вас пытается дозвониться, и это очень хорошо, потому что вы сейчас попытаетесь побороться за место в финале. Место в финале, финал, который пройдет уже в эту пятницу, совсем скоро, буквально через пару дней, удача выберет кого-то, кто получит денежки от нашего партнера прямиком на вашу карту. Вы просто проснетесь, проверите баланс счета, а там 500 лей поступило от нашего партнера для вас, если вам, конечно, удача улыбнется. Дело за малым. Вам нужно только дозвониться с нами, поиграть и попасть в большой финал, а уже в пятницу удача все решит за нас.
1: Да, eu am vrut să continui ideea copiilor. Curajoși sunt picii care sună la radio, joacă și sunt împreună cu părinții. Și părinții sunt open mind, știi? Adică, da, sună, joacă, distrează-te. Iată, 0786 0179 este numărul nostru din studio.
2: Deși nu toți copiii sunt atât de curajoși, practic majoritatea zic: "Oh, nu, cum?"
4: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
4: Raul.
1: Raul, ești elev?
4: Da.
2: Ai, Raul! Abia am început discuția, nici nu am jucat, nici nu am reușit să te salut. E deja gata.
1: Așa, știi că am așa reacția. Da, mai putem lua un apel, două, deci până la 8:45 de minute să jucăm. Puteți încerca.
2: Да, я вам прям советую это обязательно сделать. Кроме того, что вы, во-первых, испытаете свою удачу, во-вторых, вы включите голову в работу. И я скажу вам, что, учитывая, что 8:41, мне кажется, это идеальное время, чтобы это сделать, потому что впереди целый рабочий день, и прямо сейчас включить голову так, чтобы она работала, потому что все же это игра на контроль, или я бы сказала, на самоконтроль, контролировать свою речь, не говорить запретные слова. Доброе утро.
1: Алло.
3: Доброе утро.
1: Милена.
3: Милена.
1: Врей за кыштидь аз.
3: Брау.
2: Аша, Милена, шти че кувинте, но ай вое са зич?
3: Штил.
2: Че кувинте?
3: Интердисе.
1: Браво!
2: Супер!
1: Милена, че класса ешь на лицеул Глория?
3: А патра.
1: Mami te duce de obicei la școală?
3: Mă duce.
1: Dar tati?
3: Și tati mă duce.
1: Dar cine mai des?
3: Mama.
1: Acum cu cine ești în mașină?
3: Cu mama și cu fratele.
2: Așa, mergeți la not.
3: La not.
1: Nu, serios, mergeți la not chiar?
3: Eu merg la acrobatică, dar fratele meu merge la not.
2: Așa, dar unde, pe unde practicați toate acestea? În notul, la acrobatică, unde mergeți?
3: Eu merg la manej, la Râșcani și fratele tot.
1: Aha. Ambii în aceeași instituție?
3: Ce, nu știu.
2: Nu știu. Nu știu cât e ora. Ia vezi cât s-a ținut.
1: E 1:20.
2: A zis nu știu.
1: Nu știu.
2: Milena! Chiar am încercat să ținem discuția așa într-un ritm, dar
1: este,
2: da.
1: Știi, nu zis... știu. A nu cunoaște, știi?
2: Exact.
1: Mănânci, nu mănânc.
2: Dar
1: știu, nu știu.
2: Exact. E negație. Cum n-ai da, e regula jocului, deci nu avem voie să zicem negația nu și afirmația da. Da.
1: Ceva mai devreme un participant jucase și a zis n-am auzit. Andrei care a jucat, n-am auzit. Deci noi asta n-am calculat ca atare, n-am auzit. Este n-am.
2: Da, deci e o necratemă și e tot negație.
1: E
2: dar...
1: negație, dar e o negație gen scurtă care...
2: Prescurtată, așa
1: prescurtată.
2: Și
1: prescurtată. Deci cratimaia marchează lipsa unui sunet, da? A unei litere.
2: Vocale
1: nu,
2: U.
1: Da, dar știți voi, noi nu calculăm asta, deci dacă auzim nu... Da,
2: exact.
1: Atunci jocul se oprește. Hai să dăm o piesă până la publicitate și revenim cu horoscopul la final de oră.

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Шалонарь and Абрамцова.
1: Prima rundă de joc, maxim din 3 cuvinte, 0786 0179, ne sunați și for fun, să jucăm, să facem o echipă bună și să câștige echipa mea. Săptămâna trecută a câștigat de echipa ta.
2: Ну, я всегда, конечно, буду голосовать и болеть за своих участников, поэтому если вы дозвонитесь и решите все-таки со мной сыграть, то я вам обещаю, что мы прорвемся, друзья. Мы сегодня покажем хороший счет, и я буду максимально стараться быстро озвучивать вам слова и очень четко по ассоциациям, так, чтобы у нас был хороший результат.
1: 0786 0179. Cine vrea să joace cu noi, să ne sune chiar în acest moment, să-și aleagă prezentatorul și să facă echipa aia forță. Iată, eu pregătesc deja contabilitatea, așa ca să fie totul maxim corect. Cum se întâmplă jocul? Avem un bol fermecat, din el extragem cuvințele și încercăm să vi le explicăm prin alte 3 cuvinte. Dacă spuneți varianta corectă, ceea ce e scris pe foiță, atunci aveți un punct. Câștigă echipa care are mai multe puncte. E regulă foarte simplă de joc. Iulia de obicei e mult mai bună la acest capitol.
2: Ну ладно, были у меня пару провалов, были.
1: Ай, вот, adică,
2: бывают такие дни.
1: Ну, фиакаре зи, паштеле, știi?
2: Это точно. Но зато сегодня настрой у меня боевой. У нас очень много слов в нашей замечательной коробочке. Поэтому давайте-ка дозванивайтесь по номеру 0786-0179. Давайте сыграем. Игра очень простая. Мы достаем листочек из нашей коробочки и пытаемся тремя другими словами объяснить вам то слово, которое написано на листочке.
1: Алло!
3: Доброе утро!
1: Bună dimineața! Cine e cu noi?
3: Саня.
1: De unde ne asculti, Саня?
3: Ой, сату, тискани, бричень.
2: Так, Сань, мы давненько не играли с тобой, с кем ты последний раз играл?
3: А с прошлой недели. С Витей играл, давай сегодня с тобой.
2: Давай со мной, откроем эту игру, покажем класс, давай. Только дайте мне коробочку, пожалуйста.
1: Да, держим кур минут.
2: Да, Виктор.
1: Un minut sau 30 de secunde? Haideți
3: un
1: să
3: minut?
2: Nu, одна минута.
1: Un minut, da, gata, am pregătit, Alexandru, eu îți doresc baftă.
2: Я перемешиваю эту копну бумажек, потому что их и вправду очень-очень много.
1: Așa, так. Și atunci când Alexandru strigă combinația corectă, pornește jocul.
3: Ай, устрой.
2: Деньги приходят обратно.
3: Кэшбэк.
2: Да, молодец. Поехали дальше. Для волос распутывать.
3: Расческа.
2: Да, молодец. Дальше. Не вино, компот, так скажем.
3: Мост.
2: Да, молодец. Дальше. В школе звонок, звук.
3: Колокольчик.
2: Да, поехали дальше. На шее религия. Серебро.
3: Крестик.
2: Да, дальше. Плавает в воде.
3: Рыба.
2: Да, на работу подписываешь.
3: Контракт.
2: Да, поехали дальше. Нет, это очень сложно, поехали дальше. Не вилка, а?
3: Ложка.
2: Молодец! О, боже, я даже не хочу. Я не считала слова. Честно, я не считала слова, но мне кажется, у нас очень много слов. Скажи, Виктор, у нас новый рекорд.
1: Опт кувинте.
3: Витя с нами разговаривать не будет.
1: Опт кувинте.
2: 8 слов. Вау, это новый рекорд.
1: Да, Александру Бриченю, я к тебе.
2: Супер. А все началось с кэшбэка. Кстати, было одно слово, которое я не смогла.
3: А ну-ка, зацени.
2: Объяснить. Сейчас. А я его уже забыла, подожди. Ну, я его забыла, я его бросила обратно. Может, он попадется Вите?
1: Да, потяну.
3: Настоящий друг.
2: Настоящий друг. Ох, Сань, ты мне поднял настроение. Спасибо большое. Вот это мы сыграли.
1: Браво,
2: вот это да.
1: Браво.
2: Вот это было классно. Спасибо тебе.
1: Да, папа.
2: Пока-пока.
3: Пока.
2: Класно, класно. Cuvinte, 8
1: e bine,
2: слов,
1: e bine.
2: Супер, супер,
1: am
2: да.
1: Am de lucru, cel но care va juca cu mine, avem de lucru.
2: Но согласись, согласись, Саня, прям, ну прям с полуслова меня понимал. Ну просто я говорила А, он говорил Б. Прям вот мы сработали с ним, сыграли.
1: Да. Cine vrea să joace cu mine, eu voi spune C, voi vă spune D. Da, așa va fi. 078-60-179. După reclamă revenim cu runda numărul 2 de joc.
0: Record. Dance Radio. Record. Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Этим летом совсем неохота работать?
4: У нас есть решение.
0: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
0: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 229 lei kilogramul și roșii la 25 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Big Baby Tape, Valea Carnaval, Petre Ștefan și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Disconcert.
7: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
9: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Reclama na Record 0764 4 179.
10: Dance Leta.

0: Explic foarte bine.
1: Ты выиграешь, у тебя будут 9 слов, а у меня будет 3. Ну ладно, шутки прочь. Я...
0: А то фуст глума, адика, да?
1: Это были только шутки, Виктор.
0: Ну,
1: ничего
0: лишнего.
1: Ничего личного. Друзья, вспоминаем номер нашей студии. 0786.
0: Да, стай, că vin рекламеле. Deja suntem la 9.44, jumătate de minută a rămas de joc. Nu reușim. Dăm o piesă. Dacă vrei, mai jucăm două runde după publicitate.
1: Ну, давай попробуем.
0: Да?
1: Давай.
0: Bun.

0: 30 лет первая.
1: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
3: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
4: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
5: Kaufland.
4: Te reprezintă.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până

0: pe care îl posedați voi la acest moment. Eu am un talent, l-am descoperit datorită colegilor mei de la radio. Ei îmi zic că eu pot să mint cu o față foarte serioasă. Și ei mă cred toți.
1: Подтверждаю. Виктор умеет очень хорошо скрывать свои эмоции, и когда он что-то говорит, ты не всегда понимаешь, он говорит, ну, правду или он сейчас, ну, врет, да? То есть что, как
0: понять? Адика, ну и минчуна, минчуна. Е clar că după ce voi vedea reacția voastră, voi spune, voi chiar mă credeți? Adică mereu se întâmplă așa ceva, cu o față serioasă, să da. Pot mima o anumită situație.
1: Ești tare în poante, da?
0: Nu, dar nu-i poanta asta. Da, nu, poanta ar fi un gen o glumă aruncată cumva, da? Știi, diverse chestiuțe amuzante cumva. Nu e vorba de asta. E vorba de unele glumițe, unele situații pe care le pot mima într-o formă emotiv mascată.
1: Так, чтобы никто не понял, правда это или нет.
0: Да, да. Спор экземпл, это тебе спуне в момент уэста, когда уже мне резерват ваканца де вара.
1: Ну, тут я бы поверила.
0: По скаун, гата, ам резервату.
1: Да?
0: Эй, вазу.
1: То есть я поверила, да? Ну, потому что ты говоришь так, как я знаю, что это может быть и правдой в том числе. Но это, кстати, на самом деле талант. Есть даже целая наука, которому определяет, обманывает ли человек или нет по разным там жестам. Например, если в этот момент, когда человек сказал, он посмотрел именно в левый угол, то, скорее всего, он обманывает. Если человек в момент, когда говорит, дотронулся до своего носа, то, скорее всего, он обманывает. Если он чешет затылок, как ты только что, то, скорее всего, он тоже обманывает.
0: Ну, хуже всего, по-моему, мамкаду по капу.
1: Это язык тела. Я, кстати, верю в это. Верю в то, что наше тело говорит раньше, чем мы заканчиваем фразу. Иногда и вправду, знаешь, смотришь на человека и по мимике уже можешь понять, он обманывает или скрывает ли он что-то, или хочет он что-то, например, утаить. Я часто замечаю такие моменты, но, кстати, у тебя нет. У тебя всегда непонятно. Говоришь ты правду или нет.

0: Реклама.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
4: Дэнс лето!
5: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitatea germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
4: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и One TV. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
5: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: ЮСК отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах ЮСК, чтобы сделать дом еще красивее. ЮСК 10 лет. Всегда рядом.

0: кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Она танцует под шадой.
1: 17 июля впервые.

0: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Mold Cell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в My Mold Cell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Mold Cell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoldcell.md.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 700.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и ОАН-ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
5: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь. Акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
7: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшая дизайн. Дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
8: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 16 și 19 iulie, creveți prefierți 189 lei kilogramul, somon medalion 244 lei kilogramul și ceapă de porc, provan sau barbecue 131 de lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
9: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
10: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
11: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764

0: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
1: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasso XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Berry Kishinev. Партнеры Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mizzellini и Primeria Municipia Kishinev. Организатор Бизконцерт.
3: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: 30 лет

0: покупаете встраиваемую технику, возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет 17 июля

0: 8-0-8-0-8-0. Фанкони Ривьера.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: Кэшбэк на вторую покупку. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moldincombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot. În toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
8: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. SUEAST S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. SUEAST S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
9: Cauți parfumul perfect pentru tine, casă sau mașină? Descoperă Vexes Aroma Concept. Parfumuri premium, arome rafinate și consultanță pentru alegerea parfumului ideal. Te așteptăm în showroom-ul nostru de pe Bulevardul Grigore Vieru 24A, Centru Comercial Renaissance Galerie. Vexes Aroma Concept. Aroma care te reprezintă.
10: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
12: Dance лето!
11: На рекорде! Лето!

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

Рекорд. Дэнс. Лето. Рекорд. Акум на рекорд препати. One, two, three. Let's go. Рекорд.

0: Встраиваемую технику возвращайте 30% кэшбэком. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за три номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
2: Фанкони Ривьера представляет. 17 июля впервые в Молдове. By India. Автор главного хита этого лета. Она танцует под Шаде. Инфо 079-80-80-80. Фанкони Ривьера.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-107-9.
4: Dance лето
5: на рекорде.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Москву. Спешите за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Фанкони Ривьера представляет.
2: Она танцует под шатром.
1: 17 июля.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Jack Genius.

Танцевальное радио Молдовы представляет диджей Джек Дженниус. Record Dance Radio.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
2: Диджей Райский.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Райский. Рекорд Клаб. Вы находитесь на территории Рекорд Клаб.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Рекорд Клаб.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.